Опять в кичман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай. Сквозь белый город, незнакомый, как Шанхай.

я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

господа. Никто же загодя не знал, кому куда. Моя дорожка, наказание мое.

Я не хочу сказать, а хочется с тобой, что лучше было мне податься в слесаря. Ну кто как стеклышко прозрачный, господа, меня бросайте, вот вам камень и айда.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

какая ж ночь была, в серебре луна плыла, самоцветов россыпи, голос твой, не спи, не спи.

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти? Без царя в голове, без руля и витрил, я старался как мог, изо всех своих сил. Я с собой не дружил, я тобой дорожил, так и жил, как умел, так примерно и жил. А теперь меня голой рукою бери, может, это апрель ест меня изнутри, может,

«Зеленая ночка». Только на радио «Шансон».

Ах, как все запуталось за последний год. Думали исправиться, думали пройдет. Все-таки не мальчик, и уже пора. Пожелаем не милая, ни пуха, ни пера.

как мы намаялись за последний год. Но и он когда-нибудь все-таки пройдет, только что сегодня и уже вчера. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера,

0: поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть. Я один такой.
1: Шансон. Вместе с начала века.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров,

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

ресторане по стенкам висят тут и там. Три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесут». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же?» — сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».

песни за жизнь.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Калыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

Вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить.

краю стоят. Мне очень часто хочется уснуть и слышать только то, что

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, *125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. *125. Все звонки анонимные. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

навстречу шагну, ты навстречу шагни и пойми не себя, а меня. Это так, просто так, говорится, звони, когда нам докучают звоня. Ты меня не поймешь, я тебя не пойму, разве так расстаются любя? Я стою, как во сне.

глухим дуплетом над погашенным двором. А бумага вспомнит лето под блуждающим пером.

я опять тебя люблю. Вспомнил я про это, остальное показалось суета. Девочка из лета,

От голодной выползал прощальный бред и держала, как злой заступ, пыльный поручень рука. Милой девочки глазастой до последнего гудка.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
2: Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе.
1: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
3: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

от грустных дум своих. Один рассвет встречаю, скучаю я без рук твоих, без карих глаз скучаю. И в каждом шорохе ветров, как будто голос твой я слышу, и в дымке предрассветных снов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

этой стране никогда не закончится снег. Слова из песни «Утро дорог», прозвучавшей на волне хорошего радио. Ну, когда это посмотреть, значит, снегом мы точно с вами обеспечены. А вот лето может скоро, да и явно скоро закончится. Поэтому надо получить, успеть все возможные прелести от лета. Ну и в том числе большое количество хороших песен на радио «Шансон». Выходной у вас, надеется, покорный слуга. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Тоже выходной, так что получайте много-много хорошего. Песня «Ошибка» дальше. Радио.

Ошибка на ошибке, но не раз срывавшийся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Осень красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долга он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима с

летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, а не бьются, целей сервис. Но

0: Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря.
1: Вот такой сюжет в эфире «Хорошего радио». Сюжет – это название песни, прозвучавшей. Очень приятный сюжет у нас на осень, 14 ноября. На столичной лайф-арене встречаемся, на народной танцплощадке «Эх, разгуляй». Встречаемся, танцуем и подпеваем любимым артистам. Несколько часов любимой музыки обеспечены и энергичных танцев. Для возрастного ограничения 12+, самые доступные билеты на танцпол, там можно стать частью большого музыкального праздника. И на этом празднике Анатолий Полотно и Федя Карманов обязательно будут.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Сезоны тоже с нашими чувствами играются, знаете ли. Афина и Сергей Войтенко были в эфире «Хорошего радио». Накануне в город на Неве с официальным визитом приезжал из Великого Устюга настоящий Дедушка Мороз. И среди тех, кто песнями Дедушку Мороза встретили в Петербурге, была и Афина тоже. «Я по тебе скучаю» — это следующая дуэтная композиция.
1: Yes.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

о том, как жизнь с ним играет в покер. Стас Михайлов на волне хорошего радио. Так и знаете, какой ныне расклад. Стас Михайлов с Имином дуэтом выпустили позавчера новую композицию «Вокзал одиноких душ». Носит она название, и во всемирной паутине уже можно ознакомиться. Мало того, песня вышла это и с официальным настроенческим видео сразу. А у нас на волне хорошего радио в продолжении эфира группа «Сентябрь». «А весна впереди» называется песня.

8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 14 тысяч украинцев ехали в Россию в первом полугодии. Подавляющее большинство прибыли с частными визитами. Еще 429 украинцев совершили деловые поездки, сообщает РИА Новости. 70 человек прибыли по рабочим вопросам, 62 с учебными целями. 48 украинцев посетили Россию как туристы. Основным способом передвижения стал авиатранспорт. Также границу пересекали на автомобилях, 36 граждан проследовали пешком. Количество авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить, сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта. Сейчас отечественные и китайские перевозчики выполняют 280 рейсов в неделю. За первые 5 месяцев этого года авиаперевозки пассажиров выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 900 тысяч человек. Власти Китая объявили, что продлят безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Позже Владимир Путин подписал указ о продлении безвиза для граждан КНР до этого же срока. Потребление мяса в России обновило исторический рекорд. В прошлом году показатель превысил 100 килограммов в среднем на человека в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. В частности, выросло потребление мяса птицы. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На прежнем уровне остались показатели по колбасам и мясным полуфабрикатам. Немного снизилось потребление свинины, сосисок и сарделек. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

вот точно так же откровенно и от всей души надо поздравить сегодня всех тех, кто причастен к строительству, потому что сегодня в нашей стране День строителя. И пожелать, чтобы все-все в жизни до последнего кирпичика складывалось, как вы захотите. В студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Песня «Вера». Верочка звучала. Рассчитывайте, что в ближайшие минуты «Гулливер» появится в эфире, будет ветрено, и «Голуби» уже звучат на хорошем радио «Шансон».

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: Жил-был матрос, доверен, не верен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. Плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. С рождения миссионер, постелька

0: взрослее. На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот брифускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют, но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее. Но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее, тем лилипуты злее. И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает.

0: и гулливерность. Любовь и гулливерность.
1: В убеждениях и чувствах им верности им ничего плохого, наверное, и нет. Вот накануне прошел фестиваль в Тамбове цыганского искусства, который назывался «Дорога длинная». И туда, в Тамбов, конечно, посчитала нужным и возможным «Рада рай приехать». «Верю в гороскоп». Эту песню слушаем на радио «Шансон».

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Свадебная отзвучала на волне хорошего радио, а на очереди одна из композиций Михаила Шафутинского. В конце этого месяца в столице Татарстана пройдет фестиваль и конкурс молодых исполнителей «Новая волна». И вот только-только стало известно, что в том числе в гала-концерте примет участие Михаил Шафутинский, а значит, по телевизору покажут. А пока заходите к нам на огонек.
1: Заходите к нам на огонек.

совсем седой. Спой мне песню, девочка, ну спой. Про мою любовь, которой нет больше. Так шумит за окнами прибой. Пойдем со мной, а, ко мне домой.

0: сынок.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Именно это «Давай-давай» еще откликаемся. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.
1: Печальный свет моих осенних дней.

навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Самсон.
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Лишь 5 российских регионов приняли свои законы о запрете продажи вейпов. Это Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, Северная Осетия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал остальные субъекты ознакомиться с опытом этих регионов. Напомню, в июне был принят закон, который предоставил региональным властям право устанавливать запрет на розничную продажу вейпов. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную наркологическую помощь в отсутствии психиатра-нарколога. Изменения закреплены в приказе Минздрава, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куриный. По его словам, все решения фельдшера потребуется согласовывать с врачом соответствующего профиля. Его можно будет привлечь в том числе с помощью телемедицинских консультаций. Мера призвана повысить доступность специализированной помощи в небольших населенных пунктах. В ряде городов и поселений отсутствуют врачи и специалисты, а у профильных медиков из областных диспансеров зачастую нет возможности лично проводить осмотр и назначать лечение. Отечественные производители вина смогут занять более 70% рынка уже через 2-3 года. Российский продукт перестанет восприниматься как альтернатива импорту и станет самостоятельной категорией, спрогнозировали в Ассоциации виноградарей и виноделов. По мнению экспертов, рост доли отечественного вина будет происходить за счет сокращения импорта и расширения виноградников. Также ожидается развитие новых категорий – органические, безалкогольные вина и малые форматы упаковки. Спрос на качественные российские вина уже опережает предложение. Лучшие позиции раскупают быстро, а в премиальном сегменте сохраняется дефицит. Минпросвещение утвердило обновленный перечень учебников для школ. Документ охватывает все основные школьные предметы. В список в том числе вошли издания по истории регионов, воссоединившихся с Россией, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для колледжей и техникумов. Кроме того, в федеральный перечень включены учебники по истории Краснодарского края, Мари-Эл, Адыгеи, Бурятии и других регионов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

косый. Если рублик заведется, то не буду босый. Мне не знаю, сколько лет, может быть, 13. Чтоб при этой власти жить, надо постараться. Сударушка, ты судьба ветвистая. Ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Эх, сударушка, ты судьба ветвистая.

детство кончилось так рано. Сударушка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою дачу. Сударушка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою удачу.

конечно, пью, я ж один тверезый. Барин мне давал пятак, да еще полгривник. А теперь чекист-злодей, то

ты верховодит, остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: бы жить красивей. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Дай. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красивей.
1: Красивее и интереснее жить можно уже начать будет со завтрашнего дня. С понедельника же все великие дела начинаются. С завтрашнего дня выходит в эфир утреннее шоу «Возвращается» и Марина, и Артем. Так что будет по-настоящему интересно и весело по утрам на волне шансона. Ну а пока в студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Любовь устала по секрету, не привыкай, и «Position No. 2» послушаем обязательно в ближайшие минуты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
2: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды.

не упадет. Не надо горьких продолжений. Пусть эта капля будет мед.

0: лет.
1: Ныне точно знает, что делается Александр Новиков на этой неделе. Так систематично, фильм за фильмом, все четыре серии документальной автобиографической ленты «Настоящие» выложил в свободный доступ в интернет, как говорится, без купюр. А мы уже слушаем песню «Закадычные друзья» в исполнении Валерия Кураса на радио «Шансон».
2: С каждым годом уже круг, и острее боль разлук, а зарубки глубоки.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: Дело с Аленой Петровской звучало на волне хорошего радио. В песне «Я просто люблю» накануне Алена приезжала в Смоленск. Там проводили акцию «Вахта памяти» в честь героев, которые освобождали Ельню во время Великой Отечественной войны. Большой концерт на центральной площади устроили. Вот в нем Алена и поучаствовала.
1: Резво взяла моя лошадь со двора, ударил в двор пятой, махнул на все рукой, луки, стрелы запустил в болото или в моря.

0: царевна моя!
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
11: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

можно же включиться в погоню за солнцем. До 30 августа каждый, кто приобретет путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Мы будем отдыхать на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Разумеется, с любимыми артистами будет Михаил Шафутинский и многие-многие другие. Для того, чтобы узнать весь список, как помните в фильме, огласите весь список, пожалуйста. Заходите для этого за подробностями на наш сайт radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Зарплаты в строительном комплексе и ЖКХ в Москве за последние 3 года выросли на 30%. Они могут достигать 230 тысяч рублей. В число самых высокооплачиваемых профессий вошли электромонтеры, монтажники систем вентиляции, слесари-сантехники, а также инженерно-технические работники. Об этом ТАСС рассказал руководитель столичной службы занятости населения Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что работодатели готовы конкурировать за специалистов, которые не просто имеют диплом, а владеют реальными практическими навыками. По словам Тарасова, в центре профессии будущего можно быстро освоить самые востребованные строительные специальности на современном оборудовании под руководством опытных мастеров-наставников. В России тестируют полностью беспилотный поезд. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. Испытания «Ласточки» с системой автоматизации высшего 4-го уровня проходят в тестовом режиме на Московском центральном кольце. В составе нет машиниста. Оператор управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. Один оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов. Умная система полностью отечественная, а сам проект уникален и не имеет аналогов в мире из-за его специфики. Поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: тебя.
1: Но некоторые вещи и правда требуют объяснения. Например, почему в новостях, только-только вышедших в эфир, коллега Евгения Меркушева озвучила данные о заработных платах тех, кто участвует в строительной отрасли. А потому что сегодня день строителя. И мы от души поздравляем всех тех, кто причастен к этому замечательному событию. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Я не буду ждать тебя» называлась композиция, которая прозвучала. Будет «Багульник», будет «Цветная Азия» в ближайшие минуты на хорошем радио. Потому что музыки много, а «Шансон» один.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Не все на самом деле купить можно за деньги, и это хорошо, это приятно. В прошлые выходные город Омск праздновал 310-летний юбилей. В этом году вот это событие совпало со статусом Омска как культурной столицы России и с таким замечательным праздником. Андрей Державин в прошлые выходные приезжал горожан поздравить. А у нас чужая свадьба на радио «Шансон».
1: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

Привет, красные карманы звучали в эфире хорошего радио. Там в том числе и о фото с Лизкою под ручкой были слова. Есть что добавить о Михаиле Круге и о его творчестве. Позавчера в интернете появился видеоклип, не фото, а видеоклип на песню «Владимирский Централ». Автор проекта смонтировал фрагменты 144 советских и российских фильмов и мультфильмов, так что текст в этом ролике пропевают экранные персонажи. Ну а дальше на волне шансона. «Моя бабушка курит трубку». Моя бабушка.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

на кухне играет радио «Шансон». Но ведь есть день, когда можно послушать не на кухне любимых артистов, а прийти на лайф-арену 14 ноября на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Готовы петь вместе с нами? Готовы к нескольким часам танцев и зарядки отличным настроением? Тогда добро пожаловать на «Разгуляй». Возрастное ограничение 12+, и артистов. Артистов будет очень много, в том числе и Алексей Петрухин. На «Разгуляй» тоже придет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Менять условия программы «Семейная ипотека» до октября было бы рискованно, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Например, согласно соцопросу администрации президента, людей устраивает ставка по семейной ипотеке 6% годовых. Власти продолжают работать над обновлением правил программы льготного кредитования, чтобы повысить адресность поддержки семей с детьми. Но для этого необходимо учитывать возможности бюджета и состояние рынка, уточнил Хуснуллин. На ВДНХ планируют обновить экспозиции 75% музеев и выставок к 2030 году. Об этом сообщил гендиректор выставки Сергей Шагуров. В стратегию развития также входит модернизация музейного города. Ранее Шагуров сообщил, что ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году. Команда выставочного комплекса рассчитывает завершить подготовку необходимой документации к концу следующего года. С декабря прошлого года архитектурный ансамбль ВДНХ официально включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Неустойчивая погода ожидается в Москве на следующей неделе. Ее начало и конец будут теплыми, тогда как в середине похолодает до температур сентября, сообщил РИА Новости синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник ожидается малооблачная и сухая погода. Днем воздух прогреется до июльских показателей 23-26 градусов. Во вторник будет плюс 22-25, а к вечеру зарядят грозовые дожди. В среду днем всего 15-18 градусов. В четверг в столице будет ветрено. После полудня плюс 14-17, местами возможны дожди. В пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в середине дня не выше плюс 15 градусов. В следующие выходные погода улучшится, потеплеет до положенной в августе многолетней нормы. Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа и продлится до октября. Об этом РИА Новости сообщил биолог Михаил Вишневский. В лесах региона можно будет найти белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики, грузди и осенние опята.

А мы не просто на территории сердца, мы на территории сердечных песен. Надо сказать, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов с самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон один» для лиц старше 18 лет. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: очень четко знал Александр Розенбаум всегда, что ему нужно, а что не нужно. Интересная подробность всплыла на днях. Когда-то в начале творческого пути Александру Розенбауму предложили взять псевдоним, а отказался. Всегда говорил и говорит он Александр Розенбаум, потому что это фамилия его отца и матери. Песня под названием «Правда и ложь» продолжит эфир «Хорошего радио».
1: Правда с ложью воюют за истину, часто силы бывают равны.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru. 18+.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Сахинспротайп» на декорации на сайте «Наш.ру».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Я узнаю.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить, все радостью дыша? Со всех

играл цыганка на край. Сербияночку на свой лад затянуть уже рельс пряжечкой. 25 колен да с оттяжечкой. А чечеточку твою мать.

Будет, будет вам чечеточка. Обязательно уже завтра в утреннем шоу на радио «Шансон». Ну а сегодня, сегодня лесоповальцы отправляются на юг в сторону Черноморского побережья, но до моря не доберутся, приземляться в Краснодаре, потому что в этот город везут свои песни. Не отдыхать. Тоже рабочий понедельник у ребят получится.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня в

И большая встреча впереди. Уже через несколько минут в эфире «Шансона» окажется Ирина Сотникова, ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных. Обязательно объединимся в следующие выходные под хорошие песни и с отличным настроением.

0: радио «Шансон».
1: Полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне в июле преимущественно продавали доллары и евро, чем покупали. Средние чеки таких операций снизились по сравнению с июнем, сообщили ТАСС в одном из крупных банков страны. По статистике, 96% операций с иностранной валютой пришлись на наличные конвертации, остальное на безналичные. Доллары в минувшем месяце обменивали в два раза чаще, чем евро. Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры благодаря программе реновации. С начала года в эксплуатацию ввели уже 734 тысячи квадратных метров жилья, рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, полностью расселили более 140 домов. Началось переселение свыше 32 тысяч человек. Всего в программу входят более 5 тысяч домов. Градоначальник сообщил, что за счет использования новых технологий строительства, в том числе крупномодульного домостроения, сократился средний срок возведения жилья с 14-16 месяцев до года с небольшим. Россияне стали чаще выбирать речные круизы. Самые популярные направления – маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью, а также по городам Золотого кольца, сообщили РИА Новости в судоходных компаниях. Ежегодный прирост туристов с 2020 года в среднем составляет 10-15%, что сделало речной и круизный отдых одним из самых быстро растущих сегментов. Заполняемость рейсов составляет в среднем 85%. Одним из ключевых трендов стали экспедиционные круизы в труд труднодоступные регионы по Енисею, Байкалу и Дальнему Востоку. Больше половины россиян считают себя абсолютно здоровыми. Признает, проблемы со здоровьем только каждый десятый, показал недавний опрос. Выяснилось, что многие граждане по-прежнему воспринимают лечение как разовую меру. Симптомы прошли, значит, проблема решена. За последний год лекарства после визита к врачу получали только 34% опрошенных. Чаще всего поводом для назначения служили хронические заболевания, давление и сердечно-сосудистые проблемы. Стресс оказался в числе оснований для лечения у каждого пятого. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

«Беги», это Михаил Бублик в начале нового часа на шансоне. А ведь так хочется замедлиться в выходные, насладиться каждой минутой, набраться сил перед предстоящими буднями. Я предлагаю так поступить, а для полноты ощущений оставаться на нашей душевной волне до конца этого дня. «Со мной до конца» — так и называется следующая песня. Сергей Завьялов и Любовь Попова на шансоне. А в студии для вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

сегодня день воскресный, значит, работают мобильные выходные на шансоне. И вот что к нам пришло. Уважаемый радио Шансон, поздравьте, пожалуйста, мою жену Евлампиеву Марину Викторовну из города Высокоска с днем рождения. Хочу пожелать жене счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо за дочку и за сына. И вот еще поздравляю всех строителей с профессиональным праздником. Привет из Санкт-Петербурга Колесниченко Сергею, Сайфуллину Эмилию от Сергея. Ну что ж, дорогие мои, с днем строителя всех! Начинаем!

0: шутка.
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Посмотри вокруг.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны.

0: знать судьбу твою.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Переписки, телефонные разговоры, общение в чатах – это, конечно, все прекрасно. А в день выходной есть ведь возможность увидеться. Говорят, лучше один раз увидеть. А еще лучше, знаете, не один. Так что всем желаю приятных застольных встреч. Как правило, они проходят еще и со всякими вкусностями. Ну, а мы вас поддержим хорошей музыкой на шансоне. «Фактор 2» прямо сейчас.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Спасибо Андрею Косинскому. Говорим не москвич. Петербургу большой привет. Случается так, знаете, что ты спешишь на бал, а карета спешит стать тыквой. Да, ДТП по-питерски приключилось в северной столице. На Невском проспекте столкнулись карета, запряженная лошадью, и грузовик с большим стендом, на котором изображено ресторанное меню. Да, такие вот сказки Андерсона. Вы, пожалуйста, будьте аккуратнее. Ну, а всем, кто сейчас в дороге, легкого пути. Переходим в новый час на шансоне.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так.

шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей к соцсетям. Ведомстве напомнили, что во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Эта защита может устанавливаться только по инициативе и согласии родителей. Одна из предлагаемых мер – запрет направлять на детские номера рекламные рассылки и СМС, предназначенные для авторизации на различных сервисах. Средняя пенсия федеральных госслужащих достигает 39,5 тысяч рублей. Такую пенсию получают более 99 тысяч граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальный фонд. При этом средний размер выплат по старости для работающих пенсионеров-госслужащих превышает 40 тысяч. Ранее в соцфонде сообщили, что в целом количество работающих пенсионеров в России за год увеличилось более чем на 725 тысяч человек. Их средняя пенсия по итогам июля составила 23 тысячи 750 рублей. Статус участника дорожного движения планируется предоставить роботам-доставщикам в России. Речь идет не о механических транспортных средствах, поэтому они не будут иметь приоритета и смогут передвигаться с максимальной скоростью в 25 км в час. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Ольга Шушминцева. По ее словам, робот-доставщик получит наименование «Ровер». Его движение возможно по тротуарам, пешеходным, велопешеходным и велосипедным дорожкам. Допускается движение по обочинам либо по правому краю проезжей части. Также роботы-доставщики должны будут безопасно останавливаться при приближении машин со спецсигналами. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон». We'll be right back.

голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: себя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг и Вика Цыганова. Только для тебя, только для вас. Круглосуточно 24/7 вещает радио «Шансон». В столице 13:05. Еще одна дуэтная работа в продолжении часа. Наталья Полотно и Федя Карманов. Песня под названием «Мой друг». По-прежнему для вас в студии «Шансона» я, Ирина Сотникова, желаю прекрасного выходного дня и, конечно же, настроения соответствующего, чудесного и легкого.
3: Знать о том, что будет впереди.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если вы тоже устали, радио «Шансон» предлагает вам немного отдохнуть. Да что там, немного. «Бархатный шансон» — это отдых, который запомнится вам надолго. В этом году мы ждем поклонников жанровой музыки на побережье Средиземного моря в Турции. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Но вот какие новости есть, друзья. Тот, кто приобретает путевку на фестиваль до 30 августа, может принять участие в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru. Информация эта для лиц старше 18 лет. С музыкой, танцами, песнями, как говорится, жить веселее. Так что ждем вас на фестивале. Парни с гитарами тоже будут. Игорь Саруханов в продолжении эфира на «Шансоне».

0: Реклама. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
1: Новая Самара.
2: Застройщик ООО «Социальный строй». Проектная декларация на сайте наш.рф.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Композиция из альбома «Над сибирской тайгой» 98 года. «Сибирячка» в исполнении Евгения Кемеровского на шансоне только что. Что касается новостей из Сибири, в Новосибирской области многодетным семьям вручили сертификаты на приобретение автомобилей. Вау! А в Петербурге на фестивале «Открой окна» рок-звезды пели, читали стихи, искали новые таланты. Полна талантами и наша радиостанция, конечно, тоже из северной столицы. Прямо сейчас трепетная, яркая звезда шансона Алена Петровская порадует нас своим невероятным тембром. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: И ведь не поспоришь с Валерием Курасом. Хорошо бы сейчас в самолет, да на моря. Всем, кто в отпуске, я желаю хорошего загара, вкусных напитков, теплого моря. Черное море, говорят, в этом году прогрелось до каких-то невероятных значений. Ну, вы там покупайтесь как следует за нас, за всех. Что ж, мы будем тихо завидовать. Хорошо, вот музыка нам помогает в такую жару справляться. Охлаждающий шансон. Сергей Любавин продолжит эфир. Чуть позже будет Тамара Кутидзе. Оставайтесь на самой душевной волне радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести федеральную льготу на проезд для детей из многодетных семей. С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости. Сейчас указанные льготы регулируются на уровне регионов, из-за чего в половине субъектов России предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, а в других возможна лишь частичная компенсация стоимости проездного. По мнению парламентария, это приводит к неравенству в доступе к данной мере поддержки. Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников усовершенствуют. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на Минпросвещение. Изменения затронут ключевые аспекты олимпиады, перечень предметов, сроки проведения, работу с заданиями, а также утверждение результатов и образцов дипломов для победителей и призеров. Главная цель нововведений – повысить объективность Олимпиады. Для этого планируется использовать в том числе инфраструктуру, которая применяется при проведении ЕГЭ. Новый порядок вступит в силу с сентября 2027 года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: легендарная группа «Лесоповал» открыла новый час на шансоне. 14.05, точное столичное. Теперь мы с вами можем наслаждаться любимой музыкой и в приложении «Яндекс.Радио». Все очень просто. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. И в будние дни, и в выходные, пожалуйста. У нас же далее музыкально-дуэтная работа Алексея Петрухина и Анны Семенович будет. Также послушаем Михаила Шуфутинского. Ну а прямо сейчас Ирина Круг и Кира Дымов. «Знаешь». С вами Ирина Сотникова. Привет.
1: Может,

0: «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

есть два типа людей. Одни собирают чемодан за неделю до отпуска, вторые за 10 минут до выезда в аэропорт пытаются найти паспорт. Лето на радио «Шансон».

0: Да уж, лето. Прекрасная пора, о которой хочется петь, говорить. На календаре у нас 9 августа. Сегодня, кстати говоря, день строителя. И, естественно, есть сообщение в наших мобильных выходных. Жена Юлия из Санкт-Петербурга пишет нам: «Добрый день, любимая радио Шансон. Поздравьте моего мужа Александра Сергеевича с Днем строителя». И еще одно: «Здравствуйте. Хочу поздравить мужа с Днем строителя, Толокина Михаила». Это написала жена Лена. Какие вот заботливые, внимательные женщины у вас, дорогие мужчины, правда? Продолжим с вами поздравлять наших дорогих в 15:00 по Москве в программе «Только для вас». Ну а пока же музыкальный наполнит эфир Евгений Григорьев, также послушаем Александра Дюмина, а прямо сейчас Юлия Михальчик на шансоне «Буду твоей кошкой».
1: Ты один, совсем один.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял, грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушая от вздоха стон. Я калинда.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой, не прошло мое лихо мимо.

касается осадков в столичном регионе, действительно, уже на следующей неделе синоптики прогнозируют дожди и даже грозы в Москве, низкие для августа температуры. Но ничего, зато у нас с вами будет повод согреться поближе, так сказать, друг к другу и к радиоприемникам, конечно. На радио «Шансон» всегда звучат теплые, душевные песни. Одна из них прямо сейчас – песня, созданная в 1994 году Сергеем Трофимовым. Кстати говоря, автор написал ее изначально для другого исполнителя и даже передал права на композицию. Но в 1995 году познакомился с Александром Ивановым, который очень захотел исполнить эту песню. И вот тогда продюсер Степан Разин выкупил композицию обратно у ее первоначального владельца. Такая вот история песни «Ночь». Александр Иванов и группа «Ронда» на «Шансоне».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
7: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эпик на шансоне. Мы ждем артистку на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» в столичной лайф-арене 14 ноября. Ну, конечно, не только новые звезды, но и легенды радио «Шансон» споют для нас с вами. Это и Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, и Стас Михайлов, Ирина Круг, Владимир Ждамиров и многие-многие другие артисты. Всех, кому уже исполнилось 12 лет, мы ждем на «Разгуляй». За билетами добро пожаловать на наш официальный сайт radioshanson.ru. Там же найдете всю подробную информацию. Ну, а мы с вами вместе переходим в новый час на «Шансоне», и я жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 0, поскольку уже в следующем часе начнется программа приветов и поздравлений только для вас. Вас.

0: Реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Совхозинспроект» и декорации на сайте «Наточка.ру».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.
1: Черное море, белый пароход. А я приехал в Сочи на денежный расход. Боже.

0: голосом.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более трети россиян готовы купить квартиру в складчину. Из них 21% опрошенных рассматривает совместное приобретение недвижимости с друзьями или родственниками как инвестицию. Результаты такого исследования приводит ТАСС. В то же время почти каждый третий респондент опасается, что такая общая покупка может привести к конфликтам между совладельцами. Еще 33% убеждены, что квартира должна принадлежать только одному человеку или семье, поэтому не готовы делить право собственности даже ради более доступной ипотеки. Российские продукты с высокими экологическими стандартами стали популярны у китайских потребителей. Об этом РИА Новости сообщил председатель Российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов. По его словам, в Поднебесной востребованы российское мясо, молочная продукция, масло и кондитерские изделия. Среди сладостей он выделил белевскую пастилу. Также на китайский рынок активно поставляется российская косметика и напитки, включая квас и пиво. Кипарисов отметил, что производители уже адаптируют упаковку продукции под китайский рынок. Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ состоятся на Гребном канале Москвы с 3 по 6 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Турнир проводится уже в 5-й раз и соберет более 800 спортсменов основного и юниорского составов из России, Белоруссии, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран. В программу соревнований включены заезды по каноэ-спринту, пара-каноэ, гонки на лодках класса «Дракон», заплывы на сабборде, а также турниры по конополо и гребному слалому. Церемония открытия запланирована на 5 сентября. Гостей ждут выступления творческих коллективов и развлекательная программа. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 17 копеек, евро – 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа

Всем желаю доброго дня, жаркого, хорошего. Программа ваших приветов и поздравлений только для вас на шансоне началась. Меня зовут Ирина Сотникова. Сегодня у нас 9 августа. И, конечно, радио «Шансон» поздравляет всех причастных с Днем Строителя. А еще сегодня у нас с вами день книголюбов. Вот так. И день воздушных поцелуев. Так что отправляйте. Отправляйте все и поцелуи ваши, и сообщения. Номер у нас единый. +7 909 955 103 0. Работают все доступные мессенджеры. И обычные сообщения также принимаются. Главное, конечно, не забыть о подписи. Начнем, пожалуй, сообщений у нас уже много. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу поздравить своего мужа Иванова Константина с нашей годовщиной встречи. Время идет слишком быстро, и сегодня уже 30 лет. Сегодня день особенный, годовщина нашей встречи. Помнишь тот момент, когда наши взгляды встретились? Время словно остановилось, я поняла, это судьба. Спасибо тебе за те прекрасные моменты, которые мы разделили вместе, за наши общие мечты, за понимание с полуслова, за твою улыбку, которая согревает мое сердце. Я благодарна судьбе за то, что она мне подарила тебя. С годовщиной нашей встречи, мой дорогой, люблю тебя всем сердцем, твоя Аленушка. Прошу поставить для него Дениса Майданова. Я, правда, немного подсократила, но что делаю? Очень уж длинное сообщение. Здравствуйте, пожалуйста, передайте моему любимому мужу Павлу Горденко привет. Я его очень сильно люблю, он моя жизнь и самый лучший муж и папа, написала нам Елена.

Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.

микс композиции Джоя в программе «Только для вас». Я напомню наши координаты. +7 909 955 103 0. Пишите сообщения и не забывайте подписываться. Добрый день, дорогой шансон. Сегодня отмечает свой 65-летний юбилей любимый муж, папа и дедушка Буценко Сергей. От всей души поздравляем его с этим замечательным днем. Желаем крепкого здоровья, уюта в доме, счастья, любви родных и близких, долгих лет жизни. Это жена Татьяна, дети Ирина, Алена и Татьяна, внуки Настенька, Гоша, Елисей. Зеленоград, Долгопрудный. Написала нам Оксана Владимировна Шаблей. Любимую мамочку, бабушку и прабабушку Слинчук Валентину Николаевну из города Керчь поздравляют с днем рождения дети, четверо внуков и пятеро правнуков. Любимая наша, родная, прости, что мы сегодня не рядом с тобой, но очень скоро мы обязательно встретимся. Ты для нас всех эталон красоты и женственности. Пусть впереди будет много прекрасных, счастливых дней, а любовь и тепло сердец согревают и оберегают тебя. Желаем здоровья, любви, счастья и мира. Твой талант уже много лет покоряет сердца слушателей. Твой голос звучал в Кремлевском дворце съездов, на многих сценах Москвы, по всему Крыму и другим городам. Так пусть твой волшебный неповторимый голос звучит и радует всех еще долгие-долгие годы. Любим, гордимся и восхищаемся. Москва, Клин, Саров. Так, добрый день, любимое радио «Шансон». От всей души поздравляю своего любимого мужа Александра с Днем Строителя. Желаю крепкого здоровья, крепкого счастья, успехов, удачи, благополучия во всех делах, исполнения всех желаний, долгих счастлив... лет счастливой жизни. Надежда, город Карабаново.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Красивая композиция, новинка на шансоне в исполнении Нины Шацкой и Брэндона Стоуна «Стамбул». А далее ваши приветы и поздравления в программе «Только для вас». Хочу передать привет своей любимой жене Любашке и, конечно же, любимым детишкам Дашке, Димке и Кирюшке. Очень их люблю и скучаю. Всегда любящий вас муж и папа Алмаз. Отдельный привет Сашке Почалову. Поздравляю его с уходом в долгожданный отпуск. Всех обнял Лёшка Мазур. Добрый день, любимое радио. Поздравляю своего любимого, замечательного строителя, Ванечку Степанова. У него начался отпуск, но строительство не отпускает. Строим дом. Какие вы молодцы. Люблю его очень. Ванек, с праздником. Любящая тебя жена Яна. Радио Шансон. Хочу поздравить своего любимого мужа Петра с Днем строителя. Я тебя очень люблю, ценю, что ты делаешь для нашей семьи. Ты самый лучший у нас муж и папа, написала Татьяна из Москвы. Да, много женщин сегодня вот отправляет смс своим дорогим мужьям. Добрый день, любимое радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Денису. Поздравьте его с Днем строителя. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и удачи во всем, жена Наталья. И Олеся также пишет. Радио Шансон. Сегодня хочу поздравить своего любимого мужа с Днем строителя, Евдокимова Евгения. Мой драгоценный муж. Сегодня твой профессиональный праздник. Я желаю тебе легкого труда, приносящего желанные результаты. Прекрасных напарников, отличного инструмента и первоклассных материалов. Твои золотые руки творят чудеса. Люблю тебя, ценю и желаю счастья. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «Муж, с которым ты живешь». С удовольствием. Песня замечательная, очень такая тематическая. Хорошее посвящение, правда, дорогим мужчинам.

Да, такие вот они, настоящие мужчины. Группа «Белый орел» в программе «Только для вас» написала нам сообщение Наталья Селиванова. «Сегодня два важных события в моей жизни. День строителя, более 30 лет в этой самой созидательной профессии. И юбилей у Андрея Гаврина, ему 50, поздравляем. Ты дошагал до середины жизненного пути, когда еще много всего впереди, и уже все понятно, потому что за плечами достаточный опыт. Я желаю тебе неиссякаемой энергии, уверенности в себе, семейного тепла и домашнего уюта, любви родных и близких. Будь здоров, дорогой! Ура! Целуем, обнимаем Андрея и всех друзей-строителей. Спасибо, Наталья. Поздравляем моего прадедушку Николая Семеновича с Днем строителя. Он строил аэропорт Домодедово и Павелецкий вокзал. Это написал Дима, деревня Воронова, Московская область. Еще одно поздравление. От всей души поздравляем с 75-летием нашего дорогого и любимого папу, мужа, дедушку, свекра, свата и кума Малахова Юрия Владимировича. Желаем ему крепчайшего здоровья, долголетия, благополучия, исполнения всех желаний, настроения, всего самого доброго и хорошего. Заранее благодарим. Записали нам, написали сын Алексей, жена Татьяна, сноха Елена, внук Владимир, сваты Елецкого, кумовья Циба, а также все родственники и друзья город Волгоград и Волгоградская область. Что у нас есть еще, посмотрим. Написала сообщение Станислава Антоновна из города Симферополь. Любимое радио «Шансон». Поздравьте, любимое радио «Шансон». Да, все верно здесь. Поздравьте с праздником, с Днем строителя, моего любимого зятя Шаховцева Александра Михайловича и его бригаду. В этот праздник хочу всем сердцем пожелать быть здоровым, бодрым, счастливым, любимым. Ты лучший, у тебя золотые руки. Поставьте, пожалуйста, песню «За мужчин, за наших настоящих». Прямо сейчас для вас Вика Цыганова.

0: реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО «ФВВ». ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festivalradioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Сюрприз от 5 канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Михаил Круг в программе «Только для вас». Также по просьбе наших дорогих радиослушателей написала нам Буценко Татьяна из Зеленограда. Поздравьте, пожалуйста, с Днем строителя любимых мужа Буценко Сергея, дочь и зятя Вальковых Ирину и Романа. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, любви, удачи, карьерного роста, мира, добра и долгих лет жизни. Пожалуйста, для вас Михаил Круг только что. Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравьте моего любимого Николая Болдырева с Днем строителя. Привет всем из Новоалтайска от Натальи. Радио «Шансон» хотим поздравить сына, брата Паршакова Владимира Владимировича с днем рождения, с твоими 50. Желаем богатырского здоровья, финансовой стабильности, семейного тепла. Пусть жизнь течет спокойно, проблемы решаются легко, радости случаются часто. Живи долго и счастливо, мы все тебя любим. Радио «Шансон», поздравьте моего любимого... Так, это было. Так, Павловский Павсад на связи. Возвращаемся с авиамодельного фестиваля «Большие гуси». Передайте привет пилоту Александру и технику Александру, группе поддержки Вере и Надежде. Вы отличная команда. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Бублика «Лети». «Лети, лепесток» обязательно послушаем в финале этого часа. Есть еще сообщение. Поздравляю мужа с Днем строителя. Успехов в твоем нелегком труде. Вовка, Жук, ты самый лучший. Цени себя и свой труд. Не отдавайся им за бесценок. А я всегда поддержу тебя и буду подавать инструмент, если понадобится. Жена Наташка. Любовь нам пишет. Любимое радио, поздравьте мою маму Татьяну с Днем строителя. Поздравляем. Радио «Шансон». Сегодня у нас 40 лет совместной жизни с моим любимым человеком Серовым Владимиром. Поздравьте нас, пожалуйста, с этой датой. Елена из Нарофоминска. Ну, дай бог вам еще столько же и много-много раз постолько же. Живите дружно и счастливо. Привет классному радио. Спасибо. Поздравляю зятя Алексея и сына Николая с Днем строителя. Успехов им, удачи, улыбок, удовольствий. Это мама Оля из Саратова. Поздравляем любимого мужа и папу с Днем строителя. Он у нас такой молодец. Сам построил большой красивый дом, в котором мы сейчас живем. А сейчас под радио «Шансон» укладывает плитку во дворе. Мы его очень любим и ценим. Жена Оксана, дети Катя, Георгий и Никита. Программа ваших приветств и поздравлений только для вас повторится в 21:00 по Москве. Пишите.

0: вкусом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Социальный фонд будет внимательнее следить за правильностью выплат медработникам. Раньше ведомство могло по своему усмотрению запрашивать такие документы у больниц. Теперь это станет его обязанностью, пишет парламентская газета со ссылкой на приказ. Кроме того, изменился сам порядок проверок. Главные врачи или их представители получили право лично участвовать в обсуждении итогов инспекции. Главная цель нововведения – уменьшить количество ошибок в начислениях, чтобы избежать недоплат или необоснованных переплат сотрудникам. Рыбных дней в детских садах и школах станет больше. Такие методические рекомендации утвердили в Роспотребнадзоре. Они также расширяют ассортимент блюд. В них впервые введены водоросли, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания и его наполнения дополнительными источниками витаминов и минеральных веществ. Об этом пишет парламентская газета. По данным Росстата, потребление рыбы на человека за 2024 год сократилось почти на 8,5% до 24,5 килограммов в год, против 27 килограммов в 2023 году. Россияне выпивают около 11 миллионов порций кофе в месяц в кофейнях. При этом средняя цена данного напитка в первом полугодии составила 750 рублей, а число покупок в годовом выражении выросло на 2%. В то же время количество торговых точек, продающих кофе, сократилось на 15%. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Самым дорогим кофе оказался зерновой – 1300 рублей. На кофе в капсулах россияне тратят в среднем 730 рублей, чуть доступнее молотый и растворимый кофе – 612 и 522 рубля соответственно. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля 17 копеек, евро стоит 94 рубля 84 копейки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Ну кто у нас там на левом берегу Дона? Привет вам большой. Михаил Шафутинский открыл очередной час на шансоне. Сейчас в Москве 16 часов и 6 минут. Программа только для вас завершена. Знаете, а сообщения все идут, идут. Ну, если ваше послание действительно важное, нужное, напишите в наши мобильные выходные. Номер тот же, плюс 7-909-955-103-0. У нас сегодня день выходной. Можно себе, знаете, позволить занять немного эфирного времени, передать ваши приветы. Ну, а музыкально прямо сейчас Любовь Успенская. По-прежнему в студии я, Ирина Сотникова. Всем хорошего воскресного дня.
1: Ну где ты был? Ну где ты был?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: моей карете.
1: В карете ли вы, возможно, в Петербурге или в Казани, а может быть, на своем дачном участке, включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любой момент, в любое время, если вам уже исполнилось 18 лет. Эфир радио «Шансон» продолжит дальше «Любимые голоса». Рада Рай будет в ближайшие минуты, также Виктор Чупретов. Ну а прямо сейчас Александр Маршал. История под названием «Жизнь».

0: все замечает. И когда-нибудь бац, и фейсом об стол, и фейсом об стол, и фейсом об стол, и фейсом об стол.
1: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения на aurora.ru 18+.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
2: Застройщик ООО «Софинстрой». Проект «Интеграция» на сайте «Наш.рф».
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
8: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

На старой кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей. Но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Ну, в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. На старой кухонке немного посидим, о том о сём и ни о чем поговорим.

поворот. Холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки, одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой. Мы как пушинки, одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой.

Хрущевки старенькой, где вся родня жила, как деду с бабушкой она и нам пила, где сплетни вечные, дела сердечные, томятся в кухонке, когда повсюду мгла, где сплетни вечные, дела сердечные.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что...

0: просто...
1: Мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
0: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
2: Подробнее на bank.ru. Altibank 0+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: думаю, думаю о вас, мои дорогие. Читаю сообщения в наших мобильных выходных. Шансончик, привет. Поздравляем с днем рождения сыночка и братика Баулина Вовочку с 7-летием. Желаем хорошей учебы в школе, крепкого здоровья и верных друзей. Мы тебя любим, мама Ирина и братик Саша из Раменского. Жена Татьяна поздравляет с днем строителя любимого мужа Егорова Николая из Саратова. Твори, созидай, будь здоров. Целую твои волшебные руки. Поздравляю свою маму Виноградову Галину из Братска с днем строителя. Счастья и здоровья тебе.
1: Тают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: голосом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники снова создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы Банка России. Это нужно, чтобы убедить людей в необходимости срочно оформить новые займы для аннулирования якобы уже взятых мошеннических кредитов. Об этом РИА Новости сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Он подчеркнул, что Центробанк не взаимодействует с гражданами через подобные интернет-ресурсы. При возникновении сомнений относительно состояния кредитной истории или безопасности банковских счетов, необходимо самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на его официальном сайте или банковской карте. Эстакаду на шоссе энтузиастов в Москве построили в рекордные сроки за 10 месяцев. Это позволило свести к минимуму неудобства для москвичей. Эстакада возведена в зоне пересечения со Свободным проспектом и Большим Купавинским проездом, сообщается на портале мэра и правительства столицы. До конца года планируется ввести в эксплуатацию прилегающую улично-дорожную сеть и пешеходный переход. Общая протяженность дороги составляет более 3,5 километра. После открытия движения на эстакаде специалисты продолжат проводить работы на пешеходном переходе в районе дома 51. Более трети россиян определяют спелость арбуза по стуку. Еще столько же смотрят на сухость хвостика, 12% на желтое пятно на боку плода. И только 14% опрошенных доверяют выбору продавца. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Опрос также показал, что большинство россиян предпочитают выбирать арбузы на рынках, почти каждый четвертый в супермаркетах, еще 14% в фермерских лавках. При этом 36% респондентов любят классические сорта, а 41% пробовали необычные разновидности арбузов – желтые, мини и без косточек. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 17 копеек. Евро стоит 94 рубля 84 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Драгоценный шансон в начале нового часа. В столице 17.06. Народный артист России Стас Михайлов в эфире только что. А продолжает группа «Лесоповал». Меня зовут Ирина Сотникова. Я напомню, что у нас сегодня день воскресный. А это значит, что работают мобильные выходные. Отправляйте ваши добрые пожелания, теплые слова, поздравления на единый номер плюс 7-909-955-103-0. А я озвучу их в прямом эфире.
1: Трое нас дружков, не разлей вода, а потом и разошлись, каждый кто куда, кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва, все труднее находить нам общие

часа без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

колеса трое. Будь здоров, мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Три мальчишки с московских дворов.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин,

Ошибка на ошибке, но не раз срывавшиеся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

то чужие. Умному наука нас своим одним лишь дуракам.

0: и не жить.
1: Игорь Слуцкий на шансоне. Я перехожу к вашим сообщениям в наших мобильных выходных. Доброе время суток, шансон. Разрешите поздравить с днем строителя ООО «Уренгой гидромеханизацию» его руководителя Горлач Николая Александровича, весь коллектив и еще мельника Олега Юльевича. Желаю всем здоровья, мирного неба над головой, быть всегда жизнерадостными, а главное, УГМ, сильные, мужественные люди. Обнимаю вас всех. Шевченко Владимир, город Ростов-на-Дону. И еще одно сообщение из Ростова. Поздравляем с днем строителя моего самого любимого мужчину Арсена. Я тебя очень сильно люблю, малыш. Это от Оксаны.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: из тысячи звезд одну, самую яркую.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

Шансон. Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: жена, моя невеста.
1: По степным дорогам, это Вилли Токарев на шансоне. Ну, как ни крути, осенью все дороги наших дорогих радиослушателей ведут на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Потому как именно там, в лайф-арене 14 ноября, звезды душевного радио споют для вас свои лучшие хиты. Если вы еще не успели приобрести билеты, заходите на наш сайт скорее, radioshanson.ru, выбирайте лучшие места. Ну, а самые доступные билеты, я напомню, на танцпол. Вот уж где можно действительно потанцевать от души и подпеть любимым артистам. Мы ждем всех, кто старше 12 лет, на разгуляе. А я потону в небе.

0: соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угаран 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ты знаешь, что солнце бродяг, светит, но не греет. А ты знаешь, у нас кто бывал?

вам, дорогие мои, желаю удачной предстоящей рабочей недели. Пусть начнется она легко и пролетит так же быстро, как и сегодняшний вечер. На шансоне его продолжит Юлия Степанова. Ну а я, Ирина Сотникова, прощаюсь с вами до вторника. Будьте здоровы, берегите себя и, конечно, всем хорошего настроения.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: голосом.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян в 2027 году ждет 7 коротких рабочих недель. Из них 2 трехдневных и 5 четырехдневных. Это следует из проекта Минтруда, пишет РИА Новости. Согласно документу, первая короткая неделя будет в феврале с 24 по 26. Следующая трехдневная рабочая неделя ожидается с 1 по 3 ноября. Четырехдневные рабочие недели будут с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня, а также с 27 по 30 декабря. Отмечается, что документ пока не принят. Если он будет утвержден, производственный календарь на следующий год будет включать 247 рабочих и 118 нерабочих дней. В России тестируют полностью беспилотный поезд. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. Испытания «Ласточки» с системой автоматизации высшего четвертого уровня проходят в тестовом режиме на Московском центральном кольце. В составе нет машиниста. Оператор управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. При этом один оператор может одновременно контролировать до 4 поездов. Отмечается, что умная система полностью отечественная, а сам проект уникален и не имеет аналогов в мире. Из-за его специфики поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 82 рубля 17 копеек, евро – 94 рубля 84 копейки, юань – 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Почему-то кажется, что рыбацкие конкурсы на бархатном шансоне связаны с тем, что там будут принимать участие Анатолий Полотно и Федя Карманов. Радио «Шансон» этой осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря фестиваль «Бархатный шансон». Михаил Шфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и другие артисты будут петь для вас. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 18 лет. И даже самая одинокая волчица не будет там одинокой. С вами Юлия Степанова.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лежали на столе, многие из нас еще помнят, что колбаска тогда на редком столе-то лежала. Зато мы помним, что мы слушали прямо сейчас на радио «Шансон». Через 3 минутки Владимир Высоцкий и Алексей Брянко.

похожа на тебя, и ей уже почти что год. Как сложно жить с другой, но не любя, и зная все об этом наперед, я не хочу пред

ведь меня давно нигде не ждут, и я тебя уже не украду, чтоб под венец и все забыть, как роза ты цветешь в чужом саду, и ничего не

0: Алекс Сукачев и Биртман в эфире радио «Шансон». Удерживать эмоции мы не рекомендуем, особенно на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй», которая состоится 14 ноября на Лайф-арене. Приглашаем всех поклонников. Рекомендую танцпол. Именно там можно и подпеть, и потанцевать всласть, и быть ближе всего к любимым артистам. Кстати, в радиоэфире скоро участник всенародной танцплощадки Михаил Шуфутинский будет петь нам. Заходите на сайт radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет.
1: Не смотри на меня.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера скоро на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

что ты не ждешь. Глядись на миг в лицо дождя, и ты поймешь.

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны. Телефон ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей, не спешите стирать номера.

свои. Не судили товарищи строго, чтобы быть несудимы сами. Так же падают листья и звезды, так же волны звенят у колен. Только жаль, что мы поняли поздно, что друзьям не бывает замен. Среди

не спешите стирать номера. Не спешите стирать номера.

0: мобильные выходные на радио «Шансон». Наш номер плюс 7-909-955-1030. Номер для ваших сообщений. А пока вот привет в Воронеж Димочке Никитину от Надежды. Люблю, жду звонка и встречи.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Водители квадроциклов, циклов России с 1 марта 2027 года смогут предъявлять удостоверение в электронном виде. Как пишет ТАСС, право на управление комбайнами, тракторами, бульдозерами, экскаваторами, снегоходами и другой самоходной техникой можно будет подтверждать через мобильное приложение госуслуги «Авто» в формате QR-кода. Электронная версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как и привычный бумажный документ. Для оформления онлайн-версии тракторных прав потребуется загрузить в приложение специальную цифровую фотографию водителя. У России есть право провести чемпионат Европы 2028 года по водным видам спорта. Решение по этим соревнованиям будет принято после переговоров со всеми заинтересованными сторонами. Об этом заявили в Европейской федерации плавания, пишет ТАСС. В 2026 году турнир принимает Париж. Изначально соревнование должно было пройти в России в 2024 году, однако из-за внешних обстоятельств его проведение было отложено. Напомню, что Международная федерация плавания 13 апреля восстановила членство России и Белоруссии и допустила на соревнования спортсменов двух стран под национальными флагами. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

не до утра. Примерно такое настроение будет царить на всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй». Алексей Петрухин, сейчас он пел в дуэте с Ярославом Сумишевским. Алексей Петрухин непременно выступит на лайв-арене, как и Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал и многие другие наши любимые артисты. Ждем вас 14 ноября в столичной лайв-арене. Ждем зрителей старше 12 лет. За подробностями приглашаем на radioshanson.ru. Скоро в эфире будет ветрено. Нам споет Михаил Бублик. Прямо сейчас Александр Новиков. С вами Юлия Степанова. Привет.

0: седой мой мальчик. Ах, где ты, где был, седой мой мальчик?
1: Шансон. Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Евгений Кемеровский, участник «Эх, разгуляя» и «Бархатного шансона». Вчера поздравляли артиста с днем рождения. И сегодня все еще желаем всего самого доброго и вдохновения. Так, посмотрим, чего желают наши слушатели. Любимое радио, поздравьте моего мужа Валерия с профессиональным праздником. Он строитель, много лет строил дома кому-то, а сейчас начали строить свой дом. Люблю его и знаю, что всегда у нас будет тепло и уютно в доме. Всем этого желаю. С днем строителя, всех причастных. Что-то мило.

0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.0.

0: Участница всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй 2026» Ирина Круг поет для вас в эфире радио «Шансон». Хорошей музыки все-таки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где угодно, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года.

0: информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит «Радио Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: «Радио Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Марк Бартон в эфире вечернего шансона. Вам прекрасного гармоничного настроения. Давайте к вашим приветам в мобильные выходные. Передайте, пожалуйста, привет любимым родителям Владиславу и Елене из Балахны от дочери Елизаветы. Я вас очень люблю. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Привет семье Устиненковых, Сергею и Наталье из Дорогобужа и всей деревни Садовой. С большой благодарностью за гостеприимство от Лилии из Беларуси. Мира и добра всем. Для Геворга от Альбины. С днем строителя. Ты молодец, золотые имеешь ты руки. Ты прекрасных строений, творец. Это звание тебе за заслуги. Ура!
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Некрасовым.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. При строительстве новых жилых кварталов застройщики теперь должны одновременно создавать социальную инфраструктуру. Речь идет о школах, детских садах, поликлиниках, дорогах и инженерных сетях. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территории. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Тем временем новое современное административное здание построят в столице. 11-этажное строение площадью почти 26,5 тысяч квадратных метров возведут в Коммунарке. В нем разместятся Центр госуслуг, Дворец бракосочетания, Мировой суд и территориальные отделы нескольких органов исполнительной власти, пишет «Москва-24». Для каждой из организаций создадут обособленные зоны. Новый объект расположится рядом со станциями метро «Ольховая» и «Коммунарка» в непосредственной близости от здания префектуры Тинау. Более трети россиян определяют спелость арбуза по стуку. Еще столько же смотрят на сухость хвостика. 12% на желтое пятно на боку плода. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Опрос также показал, что большинство россиян предпочитает выбирать арбузы на рынках. Почти каждый четвертый в супермаркетах, еще 14% в фермерских лавках. При этом 36% респондентов любят классические сорта, а 40% пробовали необычные разновидности арбузов – желтые, мини и без косточек. Канатоходец преодолел 800 метров по натянутой стропе над Японским морем. Как пишет «Комсомольская правда», достижение россиянина зафиксировали у приморского острова Шкота. Экстремал несколько раз срывался, но благодаря страховке поднимался на канат и продолжал путь над водой. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, радио «Шансон».

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

Согрешил с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.

там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Заканчивается одна из самых известных песен Михаила Круга. Ну, а мобильные выходные на радио «Шансон» как раз-таки продолжаются. Есть привет жене Юлечке и дочке Дашуне от Петра из Усть-Донецка. Добрый вечер. Передайте Машке, что я ее очень сильно люблю. Вот такое сообщение от Артура. Добрый вечер, «Шансон». Это их мама Людмила. Чья их... Неважно. Их мама Людмила. Хочу сказать спасибо моим девочкам Маришке, Анютке и внуку Ромочке за то, что вы есть. Вы вся моя жизнь. Я вас очень люблю. Любимое радио, пишет постоянный добрый друг Анатолий Копатыч. Большой привет моим друзьям Павлу Дмитриевичу и Владиславу Владимировичу. Мы в бане слушаем радио «Шансон». Ну, для вас всех поет Виктор Королев. Меня зовут Юлия Степанова. 20:07 в Москве. Дождь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не всякий год случается такая лав-стори, что Михаил Шуфутинский – гость бархатного шансона. Возможно, стоит присоединиться, чтобы на берегу Средиземного моря насладиться творчеством наших любимых артистов. К тому же до 30 августа каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. То есть мы оплатим вам перелет. А все подробности есть на сайте Радио Шансон. Шансон.ру для лиц старше 18 лет. Наш радиоэфир продолжается, и скоро мы с вами услышим Вилли Токарева, группу «Воровайки», Олег Митяев. Ну, сами понимаете, здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А прямо сейчас Юрий Антонов, «Сладкий мед». Вам добрый вечер.

Что массажистки лучше всяких докторов. Что массажистки лучше всяких докторов. Я встал с кровати, словно только что родился. Я возбужден был на успех, чтоб я так жил. Перед собою я самим собой гордился.

0: Как же важно, чтобы было это самое место для движения вперед. Группа «Кино» в эфире радио «Шансона». Впереди в 9 вечера у нас программа «Только для вас». А пока мобильные выходные продолжаются. И вот ваше послание. «Привет Марине» передает Алеша из «Металлиста», своей любимой Марине. «Дорогой радио «Шансон», поздравляем всех строителей города Воронежа и Старого Оскола». Это сообщение от Елены. Далее, любимые радио, пожалуйста, передайте привет моей семье. Значит, это дочери Виктория и Любовь, зятья Александр и Даниил, внучки Эмили, их мама Марина.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в «Т-банке» понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на «Т-банк.ру». А у «Т-банк» плюс.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам «Т-банка». Перенеси номер в «Т-мобайл» и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

из ваших краев. Дни свободы мои подоспели

знаю куда. Что-то в сердце моем зазнобило.

всему

Любите песни, которые играют на радио «Шансон»? Не стесняйтесь, проголосуйте за свою самую любимую в хит-параде «Шансон года». Все подробности найдете на обновленном сайте радио «Шансон». Итоги недели, как многие знают, подводим по пятницам в 18:00. Так что время проголосовать у вас есть. А нам поют участники фестиваля «Бархатный шансон». Сергей Любавин только что, далее Тамара Кутидзе. Добрый вечер всем, кто любит и слушает радио «Шансон». Жду вас в программе «Только для вас».

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас». Жду ваши послания на номер +7 909 955 103 0. Пожалуйста, подписывайтесь прямо в сообщении. Меня зовут Юлия Степанова, и я всем вам пожелаю не только доброго вечера, но и отменного вдохновения, потому что ваши близкие достойны самых красивых слов, самых лучших эпитетов. Ну и, конечно, прежде всего мы сегодня поздравляем с Днем строителя всех причастных к этой отрасли, к этой, я бы сказала, созидательной и благородной отрасли, к этому занятию достойному. С праздником!

0: лета.
1: Революционный сын страны своей босой,
0: дайте медный крошек, господин хороший, вам вернется рубль золотой.
1: Ой, ой, ой,
0: дайте медный крошек, господин хороший.

0: Максим Олейников в программе «Только для вас». Давайте продолжим. Здравствуйте, любимые радио. Передайте горячий привет Екатерине Рухло. Поздравляю с тортиком, который у нее получился на 100%. У тебя золотые руки, любимая. Супруг Александр, сынок Игорь. Ну и всему Батайску и поселку Октябрьский Белгородского района. Значит, привет. У меня там мама Наташа Рухло вдруг услышит. Будем надеяться. Здравствуйте, шансон. Хочу передать привет маме Свете и доченьке Сонечке из Твери. Отдыхаем на даче. Подписывайтесь, пожалуйста, в следующий раз. Поздравляю Татьяну с днем рождения от внука. Вот такая телеграмма поступила. Поздравляем Панова Артема с днем строителя. Желаем свежих творческих идей, грандиозных проектов и головокружительного предпринимательского роста. Мама, сестра и жена.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

0: соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только для...

грешность и печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: подписка.
1: Любимый радио «Шансон», наша дружная семья поздравляет нашего любимого мужа, папу Сенникова Андрея с Днем строителя. Спасибо за наш уютный дом, и это его и хобби, и работа. Здоровья и новых крепких фундаментов. Мы тебя любим. Спасибо, радио «Шансон». И вам спасибо, что вы есть. Давайте продолжим программу только для вас. Плюс 7-909-955-1030 номер для ваших сообщений. А с 21 часа в программу только для вас принимаются. Подписывайтесь, пожалуйста. Добрый вечер, «Шансон». Поставьте хорошую песню для моих самых дорогих, любимых строителей, мужа и сына Комардиных Владимира и Федора. С праздником, с профессиональным. Крепкого здоровья, удачи, огромного везения. Мама и жена Татьяна Комардина, город Тула. «Шансон», прошу привет от внучки Вики Савельевой, моим любимым бабушке Тане, дедушке Саше и песню Лепса. Очень уж моя бабушка его любит.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок отметки, порядки получения на aurora.ru 18+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созахинский проект» перебирается на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Алла Рид в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Всем добрый вечер. Плюс 7-909-955-1030 номер для ваших сообщений. Подписывайтесь, пожалуйста, и отправляйте нам сюда в любой из мессенджеров доступных. Надеюсь, что все успеем сегодня. Поздравляю с праздником любимого Егора, с Днем строителя, твоя Алиса. Привет мужу Роману и всем родным в Мичуринский район. Мы едем с дачи. Это пишет Нина из Москвы. С Днем строителя Эдуарда Боровкова, Адилю Шишову и Александра Косенкова. Всем мирного неба над головой желает Лена из Кирова. Шансон, поздравьте с профессиональным праздником, с Днем строителя Сергея Ивановича Круглякова из Невинномысска Ставропольского края. Желаем, чтобы жизнь была долгой и беспроблемной, как новый капитальный дом. Поставьте для него Владимира Ждамирова, сын Сергей и Светлана Шавенко. Большой привет передаем директору магазина «Движок» Тамбов Остроухову Владиславу Александровичу. Всегда быть здоровым и креативным от Дмитрия.

Европа «Сентябрь» в программе только для вас. Привет из Оренбурга. Мы с мужем на даче. Сегодня было плюс 38. Встречали брата мужа с семьей и с внуками. Накупались в бассейне. Всем привет из жаркого Оренбурга. Любимое радио, включите для нас песню «Время лечит» группы «Сентябрь», семья Татьяниных. Ну, уже вечер, наверное, жара спадает потихоньку. Спасибо, что вы с нами. Шансон, большой привет и поддержка нашему папе, мужу и дедуле Олегу. Он устал, работая на даче, перестраивает дом для нашей большой семьи. Передайте ему, что мы его любим и всегда помогаем ему, семья Лучкиных и Соколовых. Орехова Зуева на связи. Всем строителям наилучшие пожелания и поздравления. Хотим передать свои добрые пожелания нашей дочке, любимке Катюшке. Она сейчас в пути, едет к нам, к родителям. Мы любим ее. Авакумовы, папа Олег и мама Марина. Далее подругу Соловьеву Светлану Геннадьевну с Днем строителя. Подруга Марина из Костромы поздравляет. С 45-летием Андрея Павловца. С днем рождения, дружище. Здоровья тебе, родным и близким, друзья из Подольска. Сегодня у моей подруги Головиной Ольги день рождения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения. Количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит «Радио Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

наверное, тот, кто сколотил скворечник и повесил его, тоже может считаться строителем. Так, продолжим программу только для вас. Хочу поздравить любимого мужа с Днем строителя Гагарина Бориса. Шансон, прошу поздравить с Днем строителя Арташа Макарьяна, Макаряна, наверное, и передать привет Деряжинам Ирине Александру, а также Эдику, Паше и Сергею. Всем привет от Ирины. Добрый вечер. Передайте приветик любимому человеку Андрею. Люблю безумно, написала Ирина. Шансон, всех причастных с праздником, с Днем строителя, и спасибо супруге Алексеевой Анастасии. Я тебя люблю очень сильно, Валерий Белгород. Просим поздравить Чалова Сергея и Назарова Алексея с Днем строителя, Ольга. Поздравляю любимого мужа с профессиональным праздником, Голубева Олега. Желаю ему много работы и крепкого здоровья. Он построил нам замечательную баню. Деревня Грибанова, Екатерина. Люблю.

0: Дорогие радиослушатели, собственно, остается секундочек только попрощаться с вечерней программой только для вас. Я, Юлия Степанова, остаюсь пока с вами. Заказать песни, передать приветы уже можно будет завтра в 3 часа дня и в 9 вечера обязательно. Еще раз всех строителей с профессиональным праздником. Всем доброго здравия, всем нашим радиослушателям. И захотелось вот под вечер чего-то мажорного. А кто у нас вот может спеть в мажоре? Заслуженный артист Сергей Трофимов.
1: Взятки и заносы, фонды для бабосов, схемы вывода в офшор.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

У кого чем, но отзывается в каждом сердце песня «Рюмка водки на столе», сочиненная Евгением Григорьевым и великолепно спетая Григорием Лепсом в эфире «Радио Шансон». Если хотите увидеть живое выступление и Григория Лепса, и Евгения Григорьева, и многих других звезд «Радио Шансон», приходите на их «Разгуляй» 2026, 14 ноября, на «Лайф-арену» для зрителей старше 12 лет. Подробности на radioshanson.ru. Там будут, ну, все. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер. 22:05 в Москве.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечьи! Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте

Удивительно атмосферная песня, называется «Стамбул». Нам с вами пели Нина Шацкая и Брэндон Стоун. Ох, прям погрузились в эту атмосферу. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Вернее, даже не что, а кто. Нас ждут песни в исполнении Михаила Шуфутинского. Нам споет Михаил Бублик. Кстати, они вот участники фестиваля «Бархатный шансон». Заходите за подробностями на сайт radioshanson.ru. Как и Евгений Григорьев, которого мы услышим через 3 минутки, и красавица Рада Рай. Это все, что в ближайшее время радио «Шансон» подарит своим любимым радиослушателям.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Ты душа моя.

0: Радио Шансон.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В маме ревность яркой вспышкой разожжет сейчас в душе пожар. Так давай объявим просто передышку. Время поменять репертуар. Этот лживый мир я сам разрушу. Пусть и тянется вернуть назад. И насквозь твою я вижу душу через эти лживые глаза. Ты за чертой, я это знаю. Прохладу на душе развею сам. Уже не станешь той, кого прощаю. Я не хочу считать разлуку.

Прежде ты плела, но как красиво. Выдавая мне за правду ложь. Незаметно так, так неторопливо. Каждый раз как будто в спину.

что для музыки, для песни не существует границ. Она либо хорошая, либо нравится людям, либо, ну, обратный какой-то случай. Шансон интернациональный. Вика Цыганова «Давай гармонь» только что в радиоэфире. Анатолий Полотно и Федя Карманов с «Цветной Азии» продолжают эфир радио «Шансон». А я, Юлия Степанова, прощаюсь до завтрашнего вечера. Пока-пока.

0: «Белая ночка». Песни, которые есть только у нас.
1: Березы, березы, березы, вам плакать

вздыхаю, мечтаю, представляю, как лучше бюст Америки грабануть. Раскину веер пальцы, не мельтешите мальцы, а денег нет, так хоть пощупаю

летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

рыбные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

сил играть пустую роль. Закрыть театры ушли актеры, но также в тишине

0: Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Приходи, соседка, поворкуем дождь. Приходи, соседка, поворкуем дождь. Вырвался на волю, расплескался теплый свет. Разыгралось небо, кроет синевой. Опустел наш столик, сколько зим и сколько лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

друзьями забыт, позаброшенный. Нищета ты меня завела в закоулки судьбины неласковой. Ах,

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

советская малина. Врагу сказала нет. Поймали того супчика, забрали чемодан, забрали деньги франки и жемчуга стакан. Мы сдали того фраера войскам НКВД.

0: носит фрак.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Игорь Слуцкий.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Если б знал ты, как по тебе соскучилась.

тебе обязательно. Но пока еще вот только сутки свидания. Только сутки свидания. Пролетят часы.

0: Обязательно. Но пока еще вот только сутки свидания. Только сутки свидания.
1: Радио Шансон.
2: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся.

нельзя, он себя к ним обратиться. Пусть тот сон остается в секрете, нет милее свободы на свете. Хопа!

И распустятся весною листья вновь. Только вот любовь назад не возвратишь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Над Москвой догорает закат, тихо мерзнет, спускается ночь. Вечер город берет на прокат.

нужна мне чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Полукруг, полумрак, полутри.

шелупонь, и поют петухи про тюрьму, а воры законные. Да на страну их несколько, люди очень скромные.

0: наша лупонь и понятия здесь поросли дрынь травой, нарушает закон шалупонь.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

мне говорит твоя мама, как тебе только не стыдно. Весь твой оркестр сидит внизу, а одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер.

сделаю все, что хотите. Продам установку, куплю контрабас, только меня любите. Девушка в платье из ситца, ночью мне больше не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темной ночкой.
0: На радио «Шансон».

0: Песни, которые есть только у нас.
1: Кабацкий музыкант Алеша Дмитриевич, ему подносят все, и он немножко пьян, и в этом

0: сезон реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры

со мною вот что происходит. Ко мне совсем не так приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответить.

осознанность. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной нити. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.